0: gesture rimbaga amach chichag ste shang guti yo da jepa tani da gog na ta lu ri gna ta kun go chu na je da terma go khungang ste shang taru chigo da tz che go ko da chi chi chi ta ba jepi chi chi ta ba ta nmo ji na a jin den go mo ji chu ne ta ma chi go ma lu go mu go якуре джин дуни джерсто шанг арат марам базгё чаджигида а та тухте атайчу ге чэз
1: рия
0: чаджигсио
1: жи кучэнти тандыг малун омы якурге джик та тэдэк нитэнийн чизи шанглин арабтан арам базгё та талог лортэни зонда тангшиг пэок кэтэ нама тарун зонджина та лонджиган цонджонарын дэгэн чаджи замазэ ока дэгэн джина чу та малун омы якурджис куно талог чу чэджэг шэтэвка шангэн дэзон цонджожина ташиг ин лоририг чаргэнтэн мэнджаса юни дэни джина Nongdun hajang pensum tukpa yini dan dommu ge yang jige zhizhe ge xie tubzi nara chukho yang na rigni ziga pensum tukpa ziri daga yin jina da dung dili da dung yang chusani susu ge yang rangan ge chachi yonu ge dommu ge zhizhe ge xie tub kang mangmang ziga yang sartur yang xie yoni dani yikur wazan chun jio na yang da ngali lgba ge yin jina dan di nong na jige yikur ge taik xishaz na chukho yikur ge taik da rin ge yin jina jivaz ga yang kang mangmang ziga dog dogin lenji yoni dommu ziri Tichengengjina, Tirangjitang lakka, Dikorni, Hachang Chashang Shippa gu, Ngochuzginonda, Hachang Kwachanchi, Dina, Da Tirangilin Tsanashigdai tangi, Dikorni, Ngacho Ngochuginu Yangchir Tkijishishina yin, Kabkadimu?
0: Nga, Dimu, Dziba.
1: Ya, Kabkadimu.
0: Ya, ya.
1: Rirognan baadina, di zojiganga dirangan rajilamtunga dintsin, nukhtungtsamda nijugdintsin, di stomdungan karwa, tarjirahi dang jahi donjwa tarkilwa, stamjin tsulufji tarkilwa, agandag tsirang dang somnarin chini, dabzong rumaaga somrikhji dali chajganyalimtan donzin shina yin, kakudimu.

0: རི རྒྱ ཧུ ནས ཅར དང རང གི ར མ རྒྱ དལི དབ སུང ཟི ཡ ཉིན ཟ ཨ མ གར མོ གི རི རྒྱ དལི ཆི ཁ སུང ནོ ར གར པོ གི ཆི གི ཧ རོ ན ར མ ཆི ཁར དེ ང དང ཐོ ཐག སུང ཟི རི ནམ གི རང རང གི ཨ མ གི མ སྐལ གོ ན ར མ དར ཤེ ཇུ ར ཆི གི ནང ཨབ དང ཆི གི ཕ རོ ལ ར ཅ དང ཟི ཨ མ གར མོ གི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngi cho ndigrgo ina chokka tabsiz tani ama ga mo ga arung la ga nyamz ga jgmo me zong no ga ji ga arnga ma wa yi ti zong no ga mulina mulgna li da no arnga ma mani me tangs ta ma ga semz ga ya ta ji ji char song z ta arnga ma nda ga da ngara chaz ge chi da ziri kersi zge no nga ma de ge lor ji ga ama lu lu qing a er ge wa me ge man de zha ngi chu de ge ro yin na chu ge mo de zi zi nin zi a ba wa ra ar nga ma ni ge ama ga mo ama lu lu chu yu ni de zha ngi ni ga chu sa ji za gen jo de zi ri xia tang da er go wo sheng zi a ba wa ra nga ma ni ga sung sung no ge lam ri zgni shk man ga ge a ke ja u zng ge no sh ki ri sha ge yo no ra t ge tang s k ni ge ge je ma ke ta bi a ke ja u zng a sha ci yin no shk ma ri ke k ni ga ge ge che ni ge ma she ta a yi hen de shi ri cha sung no ge chu ni da che ni ga ra sh ka go ya ta zi no ta ne da k ni ga ra tal pa shung ni ta ni karwa da tangs tani nur shiri chanu go choni skemar ki khani ga kha ga u te na mandula ar nga ma chu ar nga ma zgre mo chu ar nga ma ter ta ziri nur ga nga ma shin tangs tani abavr ti dali chota chopas gran ja chu chop ter ta ziri yang nur ga chop shin tang yi wasungs khani gi tiri dali ཁསྲ ཁསྲང ཁསྲ ཁསྲང ཁསྲ ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁ� ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ངོ་ཉི་གི་ ཆེ་ཁུང་ནི་ འཛུ་ཡོང་ན་དེ་ ཆོག་གར་ ཤ་ཁམ་ཁ་ ཆེ་ཁུང་མང་ མ་ཁུང་ནོ་གར་ཅན་གི་ ཨོར་གོ་ཅིམ་ཤི་གོ་གི་ ཏ་ཟི་རི་བི་སི་ ཨ་མ་གམ་མོ་གི་ ཐེ་ཆུམ་ཤེ་ཇོ་ར་ སོང་ཡོར་གོ་ཤེ་ནོ་ ཨོར་གོ་ཁ་ན་ ངོ་མ་གི་ ཤ་ཁམ་ཁ་ ཀར་ན་ཇ་བ་ཟི་ ཤ་ཏ་གི་ཡོ་ཚ མར་གེ་ ཧ་ཅིང་ར་གཞིན་ ཁ་ར་གཟ་མ་ ནང་ལང་ཡི་ཁ་ཅིས ama gami khatse ni chinu go thoni aba kha sa go khu ta jiri we nu yong ji ma yo z ta ni yang ar nga ma kha sa go khu ta jiri we nu yong yong ji ma yo z ta ni chung chum go nu go thoni ama gamu sto tang yi ya da ni ga ar khi da ti ta nam nong je re ta sir jo ra hang yi kha si ri kha lang nu ماشي ابارا ارغاما니가 향이 능나 치리 나오지야 인조 아바라 안가마니가 샤자가 송이 그니가 탕찰리오 노그스젠가 안가마 스캄카그스탕니 응알시리 간일송스 아바와인 아자미능니 응아시리 간일다요 노그스카테다 아마가무그 사르브크르 간이카 마르가 아자미능니 쳔릉이 스캄카릉이 조디 아바라 안가마니가라 냠기 지탕스 Я чопа чунчунцо чети абаватан арнама сергоноге рынри уке нгжинге штамжилнде конюнс Я ачигин дунжана чопа чунчунцера кунга баватан анама сергонон датан дэнжави штамжил мнга мнга конюнжрела Я тена тепа гаштик цамба чунндежили чети арнге 제토총총초라 양나 아다든담나 린슨데녕게요나가 두보총총초 냠칠샤 안도까 그대 티파가치크 참바 청문더질리다 땅이 두보총총치 아릉니지 셀키위 스탐질등 어종 셰파등 스탐회 똑과등 감츠 카클라스 꽈지르 두보총총초라 냠칠샤 안도나 Харсинтэ линцэн татунгэш гарсэ линцэн татунгэнгэ капрангчэн тгэдэн чиг чигсэм нирэгэ сэмдэн нарнгатэн тгэдэн чиг чигсэм нирэгэ сэмдэн чгэ шкэлэм дэжилэ датэнгэ чобэ чонгчонг сошэна чонни мэцэгэ чэжи арэнгни чэ самчи тунтунтэ вжалэнгэ датэнгэ нэчо сомчэг сочэнгэ хэкэриюнг наян чэгэ нэчи чэчи хэкэриюнг нэгэ Самчи тэгэтэни адамси юпигони нэгэ самчи тэгэтэни адамси юпигони тобо чонгчонг намгэ хэлмтэ гөрөшэнгэ ян
1: тобо чонгчонг нала анава юрта ничела мунцэрчэви хтамдилала
2: тобо чонгчонг нала симба юрта
0: 你吃人也很臭逼接着吃了我从娘的拿出西逼而家吃了等着亚洲不穷穷车对那公内阿姐个洲不穷穷车阿爸等阿妈些你人体有个我个经个三七次些那里亚对那你托你我去洲不穷穷车给用那个而这冷那个三七的个车你
3: 头这个穷穷哦，多少斤你妈个些那个，穷穷是比过些了些呢，先把同事个娘给罗娘疼些些。我娘啊，多少斤你妈些了？我下边看不上啊，穷穷是比过些了，养路是为缺把些了。缺妈，缺妈，缺妈，若这个人变了嘛去了，一这个人变怕嘛去了。
4: 那这个谁叫等嘛去了？这个谁叫等嘛去了？这几个哥拉拉去了，俺们过过家家的，这女娃干年啦去了，过过才过两家的，确实蛮牛个啦去了，俺们本本能家的，做了家伙啦娘子要，这娘当爷伙啦娘姑要，没啦只家伙啦过家的。
5: 谁瞧呼啦关节就，俺妈马路可气人，俺妈马路上等着不，恁家老师去送那，地穷高啊打不压过，恁穷班班了压过，不要叫我哪压过，叫个东巴叫压过，俺们妈鸡才马松，从马俺要接着人。
6: 从妈咪去抽烟，阿妈妈里些个啦，恁家老师接几个啦？过里搞我的冷的，阿哥那个老家人，过里当街不等的，街边当边老家人，过里下家穷穷的，阿哥混不老家人，过里娘大强着的。 看见更叫罗家英，过里有那么的，阿七那米罗家英，
4: ꯀꯣꯔꯤ ꯏꯝꯕꯝꯕ ꯅꯦꯅꯒ

Tianjin Kimtonan Bazon Sonjina and Carson Tian Dichu, Tarin Dukri Mugin the Congo Nuga Captain, De Kimtonan Bazuga, Shair Karogram, the Yi, Tarim Grand the Conjugan, it and Dates, Shalari, Mbapari, Jundachang, Kachembori. Yanjina Tajo, the Talu Tomjani, Tarsin Nugu Totunan Bazo, Torjing the Shi, Torjika Katang Randan Tun, Dani, Jo Tarang, Sopchin, Diana Chili, and the Grimglas, Wanda Kung Tar, and the Tanada, Rana Tonjina, Chesokotang, the Shi, Chesoko Shangil Naman, Hasukonashi, Rangil, Homaz, Ginug, Taltani Hara, Gali, to end the Mangagan, Shijin, and the Mumi, Jun the Hachang, Kachemburida, Jaran Tonjina. Жо томжаңданы тарышын сонара тарун лобчинг гэжэтэн шимжигтэн банам бала сукандарымжин кэрге томагы цуандар олин жого дигэнг картхон дэранган гэчи та дэнжэ кышугынанда шососун дэтгэз дорнын и тарунран томжаңны тарышын сонара тарунранны ломазгин ноген дахин да мор жондата хачанг гачэм бори Rupana Batina Tazuko, Tatirangilin Sendangu Mapsumni, when Degchu, and Talugan Torjigasinu Hotunan Bazo, Sadagat Seta, Young Kadazga, Nonori, no Tesamintina, Terangilin Sendina Korujano, and Nidachkuni Shapachin, the Shipa, the Tangan Salon Jongwood, Chamsanga Manjaf Tambundangozi, Tatirangalanjan Jau. Дайын тандын сонжинагч тан сонго уйг цапар андаг жац гартан ди гүлөөнөг кэрг цумцгэ цумцгэ лахизри тэна тэрэнгэн синдинага гчи цумгинди марач тажуй тэрэнгэн синдэг цамбатон лусун кэжи шалэнг цамбандинага гчи дэ марач тажуй тэнэнэг цумдэг капшан цэдэрзна шипа дэ тангэн царлон жонгор чамцанга манжав тамбондан гос на чу шайинд дэ тангэн царлон шонгона Та чамцанга маңжав таймбуд чартаран дангуг. Нэшуг ганганцгэн дурнан ийгуг, нямжуг ийгуг, чамдагзун сонжинар нэшугацгэдэн баба ийгуг, са ганганц ийгуг, та тэрангас цум динаны, гэчээн дасу уйнэ тачири. Ина шибаб дэтангам царлун жангур чамцанга маңжав таймбуд дангуг, сэгуну цумгэндэ сонжина, цум бабуг та цамба джигна мозгабгэнэ бриог. Домуэнжина кабдаб шиэтанлаг бундэн ба. Тани кямцанг санцам саурын жеба. Кямдаг ранилам царлун жунгаадан суэнба жеба. Цовар намжир ягбун зэнба. Шипи сэмкам царлун дан ару

хемхиг томби топсуг лгалин нарериг шипаг маунванде гмандо тамбун дамшини окс ина татан арангин царлун тан чамцэн чамтэн зэгунун демгидатын чамдг намла лхтэр шичхби шичун ламиг чиг зондойчан шипадан ланд зэвадан рихи гитод гомтб тамбин царлун жондл нати арангин царлун жонгала тени мэр гетев дестилчэстр мунжэ шапала нямт сошвшагиин янтг бил хосуг таазгидатын шипанди нали детэнг чамцэнра яна коригиз чиг гифтингуг дишондэг читаги янтсэбок Итана жу чамцана шипаг хотра тумайн зэцэрхөх. Тиянг жу хаман шипаг гэргин тумайн. Хамалечэн аманд инада шипаг гэргин тумайн тасэёга дигэн тэнг зомигндаг тонера гэрги шайиз чамцангнаны табдэ тэнг царлон шонгна чамцангтаг кори чамцангтаг памадын чамдаг цамаг нишонди дорнын игоса нямжуг игоса дэгандарионна. Дигни тала деген гы дасым динаңна цаушалок дина деген гы шипап детаң царлуңшун ур чымцан гы маңжы тамбундан госе гунда гы цамбатан у капда шетанлык бундан басе гуну цамбан дечкита жуй капдан чымцан гым жевар жинчун ви жоқтык тавари Kayang tang zhong tang jafchur ji dambi kabdaf shi tang zibay, kiamdaki shipi semchir gimkula jilun samu shepir rohrim shi tapir masil, shipandi jangtik kabdaf shipi mekhuy tani datang kolab da yangtag chopir zaptuni gogozi. Ta pama tang yangna shipag warndana kabdai nanda chichiga semda jilni chug wartongzga ngichin go go ta sergo ga di yang chu kabda nda ge choni chichiga gayang yi chura jongtang ge shawan ri dub chura di han chini ta phansna yap chure chu la so ga kabda shi tang da ge sulun den zi go ge chamsang ge nani di han chini ku chu pi da ge chamsang ge ga wa se tab ge nangma war sam khi tang jilun she pra kende tang na chamsang ge kori ngali chamting ge jer tab ge shipag machim tinkin shi no ge chani chamdaki thomna shipandi chang no go dongi tang man tham bi rewan da chiri da tang ti ge nam ba ngoma tang le ni go tin song se arang ge sem kum nyom de gra shipandi yi chi yi go shipa chong ju go jerim da long se chu ju tani arang ge lang ng sheru ge yap chur tso wa ngangjilarang pi shipan charlung jong ri gbala so tab de tin da tang chamdagarang sem khir jinyong da tong adang shipir danjig dang chamting gum charlung jong wi khori ji tni di lisam de tang charlung jong ri rogram she gok chung ji chola she ne ta chamban du gona na shushir gu chamdagar kan sonjina da rang rang jewa na du ji ni ji rang gu shipa da rima tsarlong shiong tang na rang gu shipa da gu rima sam khi song na yang na rang gu shipa da gu kar gu huyengi gu hisha de tuk changma kong da che song na zi chamdag di diwa lang gu na nanda ne gu no ndamma yi ju zowin ji na chamdag gu kar gu ngangjil rang wu yi da tang yi shayi de da sem gu chung ju di han chi na shayi da du gu tun tsarlong shung ju ni kar gu tabla di ni da tang yi dar gu tab ju nata hachang ga kachan bura sego ga dian xin ni da chamdak rang rang ga shayi tala chig ngan kar jamun chug jindra anta rang rang ga sema kharnu rang rang ga yila kharnu dian jina kar ga shayi di adrab kanchgi ju adrab tab kanchgi jizi tingi talan ba bai ikonu nda changgu ni chong jina yang rang rang ga chamdak shayi da chung ma khiwa di xiang ga ga shayi ga loka dang chamnu ga yang na ga shayi da ga kori dang tenba ga da li sam dē tāngs gīyōng gīnjīgī jūnda tā āchāng gā gāchēn bōrī. Tāni ānyuā mūyīgī na kiamcāng gā sāncam sāvarun jēpā. Kiamcāng gā sāncam sāvarun jēpā tā ōchā mōzirī zinā. Kiamcāng gā sāncam sāvarun jēpā sīkūnūnda pāma tāng wātikyūn jēwānda lāgbūr gīnchūng shēkyū gā nāng gāzirīsī. Sāncam, īncam gāg dāngkir shēna, xoogin jina shīpārang gāg dāmchūla ngāngkir nirtil tabjū. Ab jirim tīg tūni shīpā gā rāngdīg rāngzhinda ngāntīg sāmbānda jēsīng gā nīwā dāng tabgīnzgī jū.

0: Штомови хаян сумчеби шкайнг дернянзин. Цови катогдан амдэнчүч пэсэм шнян лавжа. Царик гадари рифлангви. Мартир дамби цуашиг дамжлаглан. Царик шкалам рири чангви. Дуджи кангви нангсымжэн чихтэнвчэн. Цэдэнг шугэдэби лэнгцусиг даргэлчэнбоджа. Улуудэн хибивдэгби шнянрихэг зуэнсымжэ дунгда. Зонкэрчэ тхэдарири нарсымжэ лэнгцудэнжогни. Мэрири лила джуэкэлэвцэсэн сэмла дээрчэлэвчэн. Нянджибрдамби, Хуарил. Дэн нарсунжи гожим рил. Дэн мацирил. Дэн чанхэнг рамурил. Лурджи чев зэлэм. Пэрджи чев нерцэн. Сарту чех нямртук. Дэнчуд чев гомжа. Риви кхвийн чертук. Гзымдан цэрвийн пэрджи. Дэн дирух сарвийр джангхчулх сарпа. Дэн цуах сарвий гаянгубды ятчил.
1: Кевшайын цогу чеса.
2: Олуыр гэр жарцын өмөмса.
1: Дэнсу жа гэнпэмэр гуаса.
2: Хмондэн жа лгарчий товса.
3: Олуыр гэн дэнбэй дэнгэ.

ཁྱི་ཡོང་ཅེ་དེ་ཅིན་ཅི་རི་ལ་ཞིན་དེན་དར་ཤ་གབ་ཅ་བ་དེ་ཡ་དྲུ་དེ་རབ་ནི་དེ་རབ་སག་གེ་པི་མེ་པི་གཡང་ཏ་ཏོ་ཡི་མོ་མར་ནི་མར་སག་གེ་པི་ནག་ཁམ་ཅེར་ཁ་ཉེ་མོ་ཚོ་ཡི་གར་ཏུ་ནག་ཁ་ཏ་ལ་ཅང་ཁང་ཡེ་ཅེ་ཏོ་བ་འདྲམ་པི་ཨ་བབ་དེ་ཏོ་ཡི་ཝ་ཅེ་ལ་ཞིན་ན་ལ་བ་ལ་མི་ལོ་རི་གབ་ཅེ་ཏང་ལན་ཅི་ཅེ་
Цорнгин яндрог нянтин кэн оркэл нянжир дэнийги цовшин орг рангчон кэл дэнэ дэн кэлмамэн сэжон дэн нямжир дэдэбэ Цу хунбу модым тоймбу дэгмэ пшэнчи юнгя дэчин зэри лагжин дэндэр шкэб чэва дэвэ дэжур чэдэ бэва янбэ гэнгэ дорнэн юбэрсэ Цу хунбу модым тоймбу дэгмэ пшэнчи юнгя дэчин зэри лагжин дэндэр шкэб чэвэ томин дэндэр гэ сэндэм кэпкунэ Цошин өөрг рангштюн кэл дан, цолу өөрг рангштюн кэл, амалу өөрг рангштюн кэл, цоныг сүрг өөрг рангштюн кэл, голу өөрг рангштюн кэл, цохир жунгчир жийгэн. Хчиг, тумийн дандар гэ дийцул дан, гэлэвал

0: Nina.
1: Anya chizg mela.
0: Adila mahkumcho.
1: Adila mahkumcho.
0: Remani ni molam.
1: Remani ni molam.
0: Ah!
1: Ta chizg mani nruwe.
0: Ta nung mbulin chang ti chula tondong
1: riya. Oh, ta mabzang ha.
0: Chi chikar mo. Ta chu chizg go ni. Kara zi ni. Ya ya ya ya. Ngan jo chu chera yo. Chizg re. Kara ra mara zi ni. Oh, ta khiga. Oh, ma go nare la. Ah! Mara yin.
1: Ta chizg go nira ma khiga.
0: Ya, sem bachari. Ta chi khota. Cho naam ga karma go, sa ga dawa go. Hezg mandu vranga. Chu chika la atkho ni khata kaz go nara. Nga chon rati rata.
1: Ta diga tkizga.
0: Chizi? Nga yara longzi ni. Ya ya ya ya. Ta naam kong re chas. Chi kuru chizgi na yin. Chuto na yara langa tang. Lang. Ya. Ah! Ah! Chizgrizi? Oh! Mangre ya ya ya ya. Abur langa jo. Ya ya ya. Agapu long se kopa yon mara. Long! Ya, ta manga. Azi, ta chizg mani nir. Ya, ya, ya. Alu zima tongsi ya. Ta zim tong. Ta yana, yung chizgir. Ay, okay. Ta changma nyu tongsi ya.
1: Nganla nga tangna ta shkaga.
0: Cho mabdi ra, ta nong shkamur kab zhigna yon nir.
1: Ta chizg ka nir.
0: Nam kongo hab tangi. Si nang ka nam langi nyema khar tangna ta.
1: Ta chizg mazga shutub jure.
0: Ta ma shutubwa ya. Kangan juu zi na ten juu gondar, chazig go zi tang na ten juu gondar. Tsongkhang zi yoyi ko korni zi ge gondar, serchi zi gargari ko khachang zi ge nyoo gondar.
1: Chi gargari ko nyi waani?
0: Shkacha tamo yang e kaame ko mne ya.
1: Yang kwa chun nang nere?
0: Chaza waani ge shawa zi le daapho zi le ngono, sile chig nyoor chi ko mna chaz ge ni. Vande gormo chaapche zi gre, ndar kaji ho ka? Serchi lchamo. Kati vu ngoma zi go zi tang na chi kaang zi ge chere yongo ni.
1: Shchilang ashtong jo mangna, nyanzig ta wu nguma ura gosar jiriya.
0: Tati chana maare, nruwaazg yungna ta lhokwe ngo chao tanchuk.
1: Yung chizgi tamar.
0: Tan nruwi ngana chig zhigzhigko kisa atang zainar. Nruwi lagna chig yoyuku kogo gusainar.
1: Tata cheka nguza teni matsan nruwaara nguza tenar.
0: Aro, ngeka kalu chungri zika tgaan bambu kulig zhigtungu. Gombaak sama demu ipu matavri zika kaanangah kacha yungr zhug zumbur. Nyedig tangri tan tog jizg me.
1: Aro, tata khazgamba gogo.
0: Dengamu, ngera, khazg balara, yung eka ame kagotant. Che hao se ke mandigra, sili somar kachazg shakundata, chararag. Cho lotsindana yoti chi khtongji huna khtongji rasir makhi ya.
1: Churayi ngohti tkishu nyani.
0: Sili loksam indi, shtim mashtabi argam tukche na khchin tangkuk.
1: Tadikita mashelan jubsongzika.
0: Nga kachingu mangwa ame kagotant. Karo. Sisi tanga tsarkishuk, ardang samaychir.
1: Te inara gamtuwa tangchukshu yoni.
0: Shai chunga samkhi mela.
1: Samkhi jita tsarsongnari.
0: Chetani digamin dongan digamargu. Cho chongri gamtuwa tangdochung, agwa gamtumo yukwazga yoka. Harka lugnyan chanwa gamganga tuwa maatangnu khotachi.
1: Sebchana nyan chunga tuwa ratongnu khotakari.
0: Chitikarmo tongwa tongra nge chuchye taksiya.
1: Jijina shijina tachuranga temuk.
0: Lubze indi ngashta inka yishwantangay. Hara kukuzhika sara narkuzhika hava hatang. Tisula thona aro tarung shunjizi hitavka katavi shawali garan yogumanjwa.
1: Tumu shazgo ni?
0: Chiga ardigindo koti api ngadag tanda. Sili chu shonan doka sena shonga shukumo. Manya na nangazga shetum. Ta samu zgar.
1: Ta ninjiga nangashi kumba chiri ya?
0: Shairimu lagchagtang na shuayi nara shonda marasi ya.
1: Injur.
0: Lutri indi tsigezga mantana sanin pagraayin yuk.
1: Dali zikik pushidang tagdag.
0: Shairamu, pagharayana yekisho, lagachagay chamsanga tanga jalna tam pagharayi gorunga yitabji mariyasya.
1: Tidri pagharayi kuchita aluftagzgan rinna injoosh.
0: Ngayar gungmu thobjongzga yikuchi ta khugo shiqnir hnyagan tenir yangdaglongzga martirk.
1: Maribzgarila?
0: Yangapya gagtangta. Shairamu, chongri marib minnu sir, kirgay lulonsongna ta marib chandu chung hongi marchukwasya.
1: Tumu nilgizi kura manyungaro?
0: Loob jalawa nara ame kharga kosa chem thoa tang tang tang.
1: Ya.
0: Semba chari hichir tangi aguh kaloo tang tang tang.
1: Tandang chichira la.
0: Taasilara sakta jiwaag lukta ya. Nyansik taas cerchi ka vuzg zong ngeka ame thoa khorka mena ta chwa ra.
1: Tumo sisu ame u.
0: Ay nyu macho. Tak. Kaksa tang tang ta ra.
1: Lola na vu cesu ane. Chua ama pua lang ta.
0: Gali ga lukta ra.
1: Aga tang ta.
0: Murgay chigan nara, silam yitang ta. Chukha song nara, magos ya.
1: Аргамис жаншыгызг маца кобамет.
0: Таң алыгтаң аниге нига цымныра. Жылы юң итт.
1: Ала. Тан дотугажыг хыс оны мыни?
2: А, хеннезге мүрк аниге ниган жыра тос я.
1: Я ниге нига сейг бусамаш.
0: Цгезин горнара неке вони кыфтиндг мавзут. Хчичг. Амы калын. Аи тарын дгичг дати та ниге дуниге таң алхун жир. Аго лангышо.
1: Нам цозгалын зина тыргысы кукунара.
0: Тарым лангышо мену тах.
1: Ала. Кырга амара сетаң та?
0: Гавты энге ка апа нам туғлың нина. Аре ма ка отың та. Кчиты кірмо тах.
1: Кшелың машина сетаң та.
0: Дегин. Чинга янжу гинан доко ка. Чушко юнги нынзы кихе.
1: Алғыны нынга жая сетю цхи юнзу. Чымсынга хами стыңа куи.
0: Таңын таңыз гэ жавара. Таң ақчы ку фунишчырны мары ара.
1: Та чурас оныры.
0: Нета ка чымсын жоку.
1: Чуа шелың зуатыра.
0: Шалун штер намртар насят. Чухчилуй нахчилуй чушкалуй нашкалуйн. Нга махи кунга чусам чырзу колонта.
1: Олонта. Чусра чисерга.
0: Сима димуси. Кытыу чутэ и сатан чечо. Нги чу таму и нга цли гогсе.
1: О та канчим жокомзу ёт.
0: Кало. Нга чусам чырзу ок. Чухар жама кангар жама ангапчи тунусер. Чу нуг нара онх чухашинусер. Чуа жава конура куав зангну цунма сир.
1: Нумар мо.
0: Шкалу. Чуа лиар жемдрезга ю. Чунда джинчина джинлугар. Чуа ава амара ти ава ама цунма согуни хнянал чу чазга ю ни.
1: Денг мо.
0: Шкалу. Тера мунга чунча гону аранг не дуолугс. Чу лама чигну шану чинч. Чарги сол. Тера мунса атанг насира аги юнгара. Нинцгита чинга чу сочу нинех сок. Чакасам ауи ару.
1: Та чурасай танг та.
0: Ерзгін көрсіңдір, не қамы, та ғуңғы шықым әке, я? Я, та цаңма сәлі царта, жақа чүр, ңа чөшігі ланғы шығыры еттіз.
1: Та ланғы шығына шыққа.
0: Мұшық, чу амитаңы көмені мұна, не орқы жық. Сәне, нұңа көбі?
1: Жуа тондыңды ғаму чыма көта.
0: Чымсыға ане жомары та, ағырыңыз кітабе көбілі ғыр жаптыңды.
1: Я?
0: Аре ма көғ, малазың кізатың көңа дөдігі жаптыңыз кісе.

0: कहाँ रजी
1: दावा मारे
0: दावा अरे अरे या तंग किसी को मुंबई का एक तंग जिन्ना डोंग का मेलों रंग शून्य अरे
1: मुंबई का तंग जिन्ना डोंग
0: अरे डोंग का मेलों रंग शून्य अरे
1: अरे
0: अरे ला
1: अरे
0: अरे अरे लंदन में हाथ चंद कंडे दावा रहो मुंबई का एक तंग जिन्ना डोंग का मेलों रंग शून्य ना दावा रे ला Чевди не стюка капран чан ара?
1: Оле, я чевди не стюан.
0: Я ти на хчигни ты?
1: Манканг.
0: Манканг капран чан. Манчи не стюка капран чан дела? Я ты не хчигчир гэ?
1: Мексул.
0: Мексул. Мерда не стюка капран чан дела?
1: Ари.
0: Ари. Ари, джинхинда чудун санчина гэчи ти джин ты хигу ну дела?
1: Ари.
0: Я лэн, то а нюам лэн там ну хачан джик. Чего ахсамба мудуку рэнджик маэм чоу нига кэнгнига ры?
1: Маэм чоу
0: нига? Рэнджик маэм чоу нига. Янцы шэна рэнджик чоу чэнбу нига кэнгнига ры?
1: Мачэнда сэнгэндэ?
0: Ры, инжэ ры.
1: Инжэри.
0: Инжэри. Я танкэлэ жина? Танкэлэ жина? Ари, ари лен там нахачан дик, то ахсамба мун жина, ранжик маем чоу ниган сон жина, ма чаран рача нига дэла. Ари. Ядани то абжоа мун юнго. То абжоа мун дугун чо каптхуни сам лухтон жи то азнрэго. Чи саушен юнго, ньязга начата чангара мек, кэргэ чан кугара чангара мекра, ку ньянжанга манканг наган жок. Ты джемсин сейчас гинжера?
1: Кудымай бариба.
0: Ара.
1: Его.
0: Я, танки лейджина.
1: Танки.
0: Нари, ку мэн базгэ ла. Мэн базгэ на кыргэ лейц хонжу гуга мэн кэнэ. А, ари. Я, тоа вже лэн тавин дыг сонзгэ. Тоа вже лэн тавин дыг сонна вшарга нг ньюар. Та тоа кэрз гуга, тоа кэрмуте лэн тавин дыг сонна вшарга нг тонгэ ла.
1: Ари, та самузы чигу.
0: Самузы чи, нэ чо кэнэ цани хэнэ. А. Я чё кэнг цаг я? Чэцг джина да чё цаг? А?
1: Табаси чэкэн
0: цаг. Я мэна нэ чё ша я? Нэ чё чё амэн джэнэ, чэ гэлэзглон.

ᱪᱟᱱᱡᱤᱝ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱤᱞᱮᱨ ᱱᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱜᱵᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱥᱩᱱᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱜ ᱡᱩᱞᱤ ᱫᱟᱱᱫᱨᱟ ᱥᱤᱜᱢᱠᱷᱤᱱᱤ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱᱥᱤᱜ ᱟᱝᱛᱤᱜ ᱵᱫᱤᱱᱵᱟ ᱟᱜᱞᱟᱣᱟ ᱱᱚᱨᱩ ᱥᱮᱨᱟᱝᱨᱟ ᱜᱞᱟᱢᱟ ᱥᱟᱢᱪᱩᱨ ᱪᱤᱱᱤᱜᱟᱨᱤ ᱟᱢᱟᱪᱤ ᱜᱟᱯᱥᱱᱟᱨᱚ